Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

как в старом кино. В машине ночью целовались двое, им было все равно.

сказал, что пацаны не танцуют. Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу. Все знают.

проживаем жизнь. А кто сказал, что нету права на ошибку? И в поисках родной души мы снова делаем попытку за попыткой. Мне не снишься ты, я тебе в ответ. Вот уж сколько дней, вот уж сколько лет. В небе две звезды подают нам знак. Где теперь?

0: Кто там?
1: Лето?
0: Лето!
2: Местное радио.
3: Открой свою дверь в лето.
4: Абонент временно недоступен. Пожалуйста, не звоните больше.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

от реки ТВ, парфюм, ЛВ, манты, кругом все парит. Подойди ко мне среди комет и та, что вечно горит. Дай мне повод так влюбиться, что потом сыграть в кино, если нужно сделать ставку.

Говори о том, что пробки за окном вода. Говори, что подпускать к себе близко уже не модно, да и нам слишком сложно раз и навсегда. Говори не о любви, а о том, что жарко между этими столами, где ходят люди, а мы сидим. Говори о том, что мы так светили ярко, а теперь молчим.

что привело нас в это мгновение, в котором мы догораем с тобой в свободном падении. Мы не ждем извинений, слез и прочей такой ерунды. Прошу, говори, о чем тебе будет угодно, но не говори о любви. Мы встретились где-то с тобой за пределом пространства и времени, будучи друг другом найдены, но для целого мира потеряны. Я упрямый мальчишка с несовместимыми с жизнью душевными травмами, мечтами и идеями, но ты в меня верила. Я всегда ненавидел то, что в тебе оставалось загадочным. Моя девочка сон со своим в животе кладбищем бабочек. И сколько же зла еще, и сколько добра еще мы могли бы с тобой пережить. Надеюсь, ты была счастлива. Я без тебя завтра встречу рассвет. Что будет дальше, я знать не желаю. Ответь, за причиненное счастье нужно прощать или нет. Прощай. Я тебя прощаю.

не пара. Не надо теперь и дара. Мои ночи впустую по барам. Мы все удалили разом. Рассыпали наши пазлы. Мой номер забудь, не звони.

пожар голубой. Позабылись родимые дали. Первый раз я запел про любовь. Первый раз отрекаюсь скандалить. Было весь как запущенный сад. Был на женщины зелье опадки. Разонравилось пить и плясать. И терять свою жизнь без остатка.

По-крупному мечтай, жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в
1: На местном радио.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.
1: Мне нужно больше.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Российский завод «Хавейл» увеличит мощность производства. Сейчас завод выпускает 150 тысяч машин в год. С октября планируют запустить третью смену. Благодаря этому в следующем году соберут около 200 тысяч машин. Напомним, завод «Хавейл» в Тульской области выпускает модели «Джолион», F7, F7X, H3 и H7. В следующем году Tenet Plus начнет выпуск гибридной модели. Пока неизвестно, на базе какой машины это сделают. L4, L6 обе сразу или, наоборот, привезут что-то другое. Но известно, что это будет последовательный гибрид. Машину можно будет заряжать от розетки и ездить на чистом электричестве. Также батарея подзаряжается на ходу от двигателя. УАЗ снижает зависимость от иностранных поставщиков. В пресс-службе завода рассказали о последних изменениях. На заводе установили современные прессы и оборудование для автоматической штамповки кузовных элементов. Обновляется заволжский моторный завод, который запускает двигатели. До конца года наладят выпуск 650 новых деталей. R0401 – одна из самых распространенных ошибок в современных автомобилях. За кодом скрывается формулировка «недостаточный поток рециркуляции выхлопных газов». Иногда ее последствия незаметны, но нередко на панели появляется индикатор «Check Engine», а двигатель начинает неровно работать на холостых. Почему это происходит и стоит ли сразу же ехать в сервис, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на интернациональный дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104

0: «Будь в курсе». Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Навстречу листопаду». Стилист Анита Глосс назвала 5 важных шагов, чтобы подготовить свой гардероб к осени. В первую очередь эксперт посоветовала избавиться от лишних летних вещей, а то, что пригодится в будущем, аккуратно сложите в кофры и уберите. Далее Анита советует проверить теплую базу в своем шкафу, оценить состояние свитеров, жакетов и пальто, при необходимости отнести вещи в химчистку. Осенью работает формула многослойности, напоминает стилист. Погода меняется каждые 5 минут. Проверьте заранее, есть ли у вас базовые футболки, лонгслив и тонкие водолазки, которые можно надеть под второй слой. Следующим шагом стилист предложила привести в порядок ботинки и лоферы, а также достать из шкафа шарфики и головные уборы. И обязательно составьте свой шопинг-лист на осень. Только после этого я смотрю, чего мне действительно не хватает. Обычно это всего 1-2 актуальные вещи, подытожила эксперт. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою осень ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок, просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Платье, обувь, головные уборы, скидки на них до 70%. Большой ассортимент летних моделей. Невероятное качество ткани, женственные силуэты и актуальные фасоны. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Северный Экопуть реализует продажу почвогрунта в Костомукше. Грунт среднекислый используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН-100-401-94-06. ОГРН-119-1001-0061-663.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки. На 104 FM.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю.

0: на местном радио. Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику» Петрозаводск на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
1: Неофертно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В Калая-Марьяпое требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 120 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 921 016 40 77. Анкету для трудоустройства можно скачать на нашем официальном сайте в разделе «Карьера» и отправить на электронный адрес компании с пометкой «Работа в Костомукше».
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
4: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
5: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИП 304-103-300-232.
6: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
2: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
1: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
2: Да, просто звони. 5-20-09.
1: Эх, малой отличником станет.
2: Звони. 5-20-09.
3: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
4: 18-19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 4.

0: «Элемент» делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся.
3: На 100.3 реклама на местном радио.
4: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
5: Неофертно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27 608 тысячных годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Элемент» делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи.
7: «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
8: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Снова сейчас взорвется. Хватит трепать мне нервы. Не задавай вопросы. Да что я сделал не так? Ты забери свои слова и придержи себя в руках. Но мне нравится, как смеешься. Нравится залипать с тобой ночью на звезды. А мне нравишься ты так.

Ради ссоры на кухне снова резали слух, разгорались и тухли, словно старые угли. А вокруг никого нет, только слезы и шепот. Я все отдал бы тебе, дорогая, за такой охранительно клевый опыт. Эй. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. Эй. А мне нравишься ты.

0: спокойно, я жду отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
2: Прямо на местном радио.
3: Северный Экопуть реализует продажу почвогрунта в Костомукше. Грунт среднекислый, используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН-100-401-9406. ОГРН-119-1001-0061-663.
4: В Калая-Мария-Пуэ требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 120 тысяч рублей. Подробности по телефону 8-921-016-40-77. Анкету для трудоустройства можно скачать на нашем официальном сайте в разделе «Карьера» и отправить на электронный адрес компании с пометкой «Работа в Костомукше».
5: Деревообрабатывающий завод Карелиан Вуд Кампани в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сегежа Групп приглашает на вакансию. Технолог по сушке пиломатериала. Обязательно наличие профильного опыта работы. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
6: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адвокат».

0: мятежник.
1: А я посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синема. Но думать о тебе — это насилие.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: В таком сервис на постоянную работу требуется слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента летних и осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славянин». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки, женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобную для вас сумму. Подробности в магазине. В магазине мужской и женской одежды, секция 71. Торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира, а также в группе ВКонтакте «Магазин мужской и женской одежды» в Костомукше. Хорошие новости от прачечной. Самообслуживания 21 век. Помимо крупногабаритных вещей, теперь здесь вы можете постирать обувь и кепки. Прачечное самообслуживание 21 век. Автоматизированная стирка и сушка вещей. Стирайте и сразу сушите спецодежду, куртки, пледы и любые другие крупногабаритные вещи, которые постирать дома не получается. Для особо крупных вещей работает еще более объемная стиральная машина до 15 килограммов. Прачечное самообслуживание 21 век. Добро пожаловать ежедневно с 10 до 20.00. Телефон для справок 921-800-5308. Октябрьская, 10. Магазин «Центральный». Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 104-101-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-60-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104.

0: Кинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбу. Главное, как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
2: Если вы решили сварить кашу для рыбок, то положите в нее при варке таблетку аспирина. Такая приманка и другие подобные растительные насадки дольше будут сохранять свежесть.
0: Где мои снасти?
2: На опарыш ловят многие, но немногие могут на него поймать. Бывает, что в стоячих водоемах с илистым дном опарыш выл зарывается, и рыбы его не замечают. Есть разные способы помочь опарышу быть на плаву. Например, подсадить на крючок маленький шарик пенопласта, который придаст наживке плавучесть и не даст ей утонуть в выле. Кроме этого, есть еще один простой способ – сделать укол опарышу шприцем, впустив небольшую порцию воздуха. От этой операции личинки становятся крупнее и привлекательнее. Кроме того, они становятся не потопляемыми, буквально парящими над донным илом. Такая наживка издалека заметна.
0: Ух, хорошо.
2: Для приготовления шашлыка из сома нам потребуется не только сам сом, но и маринад. Лук режем кольцами и смешиваем с белым вином и растительным маслом. Добавляем лавровый лист, черный перец горошком и соль по вкусу. В полученном маринаде замачиваем целиком филе сома. Замачивать следует около часа. Затем достаем филе из нашего маринада и режем на кубики размером 3 на 3 сантиметра. Приблизительно таких же размеров нарезаем помидоры и перец. На длинные деревянные шпажки надеваем продукты в такой последовательности. Рыба, перец. Перец-помидор. Готовим этот шашлык над жаром от древесных углей до образования румяной корочки. Это порядка 10-15 минут. Приятного аппетита и клевого вам настроения!
3: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. 1 сентября школьный звонок в Карелии впервые прозвучит для 5500 первоклассников. Сегодня в республике работает 386 образовательных организаций. Все они по итогам работы комиссии признаны готовыми к новому учебному году. Всего 1 сентября школы республики распахнут двери для 68 тысяч учеников, техникумы и колледжи для 15 тысяч студентов. Каждый первоклассник от властей Карелии традиционно получит в подарок набор со школьными принадлежностями. Начальные классы обеспечат бесплатным горячим питанием. Добавлю, что в этом году после капитального ремонта откроется Южкозерская школа в Каливальском районе. В День знаний алкоголь в Карелии будет под запретом. 1 сентября во многих регионах ведут ограничения на розничную продажу алкогольной продукции. В Карелии также в течение суток будет действовать полный запрет на продажу спиртного. Исключение сделано только для предприятий общепита, где алкоголь будет в продаже. Напомню, подобные ограничения устанавливаются региональными властями дополнительно к федеральному запрету на продажу алкоголя в ночное время. Они действуют дважды в год – в День знаний и День защиты детей. Мусоровозов будет больше. Совещание на тему вывоза отходов состоялось в администрации Костомукши. Обсудили в том числе проблему вывоза крупногабаритных отходов. Как сообщает 64-я параллель, подрядчик вместе с управляющей компанией организовали тестовый вывоз от общежитий на Горняков-2. За один рейс собрали 4 куба отходов. Теперь вывозить такой мусор от общежитий будут регулярно. Затронули на совещании и ситуацию с контейнерной площадкой на въезде на мусорный полигон. Ее нужно расширять. Глава округа отметил, что проектирование площадки потребует включить в бюджет на следующий год. Руководитель компании-подрядчика Александр Трофимов также сообщил, что в городе будут дополнительные мусоровозы. 2 машины поступят в сентябре-октябре. Это решит вопрос с отменой рейсов, когда мусоровозы не выходят на линию, так как находятся на техобслуживании или сломались. К происшествиям. 2 пожара потушили спасатели на этой неделе. 24 августа днем у дома номер 19 на проспекте Горняков загорелся электровелосипед. Как сообщили в МЧС, возгорание оперативно потушили. Для этого были задействованы 6 человек и 2 машины. В тот же день на 17-м километре автодороги Качкама-Костомукша загорелся автомобиль КАМАЗ. К ликвидации возгорания привлекался личный состав пожарно-спасательного отряда из Сигежи. Предварительно причиной пожара стала неисправность электрооборудования автомобиля. Мужчина судился из-за поврежденного заправочного комплекса. В Костомукшском городском суде рассмотрели иск об возмещении ущерба и компенсации морального вреда. Как пояснили в паблике суда, ранее в ходе следственных действий в качестве вещдоков у мужчины изъяли оборудованный заправочный комплекс. В нем находилось дизельное топливо и другое оборудование. Его поместили на хранение на территории одного из предприятий. Когда мужчина обратился за получением изъятых предметов, он обнаружил, что заправочный комплекс имеет повреждения и в нем отсутствует топливо. Причины поломки имущества и отсутствия топлива мужчине не сообщили. Тогда хозяин комплекса обратился в суд и попросил взыскать в свою пользу материальный ущерб в размере 344 тысяч рублей, а также компенсировать моральный вред 200 тысяч рублей и судебные расходы. Суд удовлетворил иск частично. С Российской Федерации в лице Следственного комитета в пользу мужчины взыскали материальный ущерб и судебные расходы. В удовлетворении требований о компенсации морального вреда было отказано. Решение в законную силу еще не вступило. Жители Костомукши смогут сдать отсортированные отходы. В субботу, 29 августа, состоится третий выезд экомобиля. Экофорд будет принимать вторсырье у горожан. Машина будет располагаться на улице Парковая у магазина «Автолайн» с 17 до 19.00. В это время все желающие смогут сдать макулатуру, картон, пленку, прозрачные пластиковые бутылки и емкости из-под бытовой химии. Обратите внимание, стекло, батарейки, металл, любой другой пластик принимать в это этот день не будут. Все это можно будет сдать 5 сентября в рамках большого экосбора по-карельски. Далее новости Каливайского района. Библиотечная система Каливайского района напоминает об акции «Подари новую книгу сельским библиотекам». Принять в ней участие просто. Достаточно принести книги в дар в ближайшую к вам библиотеку. Книги должны быть в отличном состоянии, издание не ранее 2024 года. Исключение – классические произведения из школьной программы. В четверг 27 августа с 17 до 18 часов в здании районной библиотеки состоится прием граждан по личным вопросам общественной приемной партии «Единая Россия». Прием проведут Любовь Никитина, член местного политического совета, руководитель общественной приемной главы республики в Каливайском районе. Общественная приемная гарантирует, что все обращения жителей будут рассмотрены и переданы в соответствующие органы власти. Дом детского творчества напоминает о наборе воспитанников в кружки на новый учебный год. Опытные педагоги помогут ребенку найти свое призвание и раскрыть таланты в комфортной и творческой обстановке. Подробности о видах кружков и приеме детей можно узнать по адресу улица Советская, 21. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» объявляет открытие школьного сезона. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса. Рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски. Товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукше переменная облачность без осадков, плюс 12, плюс 18 градусов. Ветер северный порывами до 9 метров в секунду, высокое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет малооблачно без осадков, до 14 градусов прогреется воздух. Ветер северный, северо-западный порывами до 5 метров в секунду, атмосферное давление в четверг в Костомукше будет очень высоким. В поселке Каливала сегодня переменная облачность без осадков, до 16 градусов прогреется воздух, ветер северный порывами до 10 метров в секунду, высокое атмосферное давление. Завтра в Каливале будет малооблачно без осадков, плюс 8, плюс 14 градусов, ветер северо-западный порывами до 6 метров в секунду, атмосферное давление в четверг в Каливале будет очень высоким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня, оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радиодесерт от Ирины Панафи.
5: Друзья, приветствую на 104 всех ценителей сладкого. План на ближайший час такой. Друзья, ловим отличное настроение и отмечаем среду. Мой кондитерско-музыкальный цех уже разогрет, так что поехали.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27 608 тысячных годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
4: Да, все в силе.
3: Газонокосилку собирались на участок купить. Все в силе?
4: Все в силе.
3: Мангалы и уголь для шашлыков. Все в силе?
4: Все в силе.
3: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
4: Хе, все в силе. Уже купил и спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
3: Все в силе.
5: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
3: Все в силе.
4: Все в силе.
6: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
7: «Элемент» делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

и давайте праздновать еще один классный день, друзья. Привет и теплые близким тоже, кстати, не забывайте отправлять. Можно на номер 911-402-2040. Но я уже их с удовольствием озвучу в эфире.

Мой кондитерско-друзья музыкальный цех начинает раздачу праздничных лакомств. И первый именинник – Грек Константин. Константин, с днем рождения вас! Пусть трек вашей жизни всегда звучит на максимальной громкости. Константин заряжает вас драйвом. Счастья вам и крепкого здоровья!

На очереди за родинным угощением у нас, друзья, Пермяков Сергей. Уважаемый именинник, я сердечно вам желаю, чтобы каждый день вас радовал идеальным балансом жизненного ритма, успеха и вдохновения.

0: вчера.
1: Ловите свежую порцию хорошего, друзья, настроения в программе «Радио Десерт». Этот музыкальный выход я посвящаю уже Охрямкину Артему. Артем, ну, во-первых, с днем рождения вас, Артем. Пусть удача будет в верных спутницах. Легкого, Артем, вам пути. Ничего, пожалуйста, не бойтесь, шагайте смелее навстречу своим мечтам.

Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?

Еще одно теплое поздравление летит Ничвееву Александру. Саша, я желаю обязательно вам крепкого здоровья, гармонии в душе, ну и чтобы все задуманные планы реализовывались четко, как по нотам. Приятного музыкального вам аппетита!

Громкие аплодисменты и самые теплые слова летят на этот раз и в адрес Кутукова Алексея. Алеша, пусть жизнь бьет ключом, новые вершины. Алексей покоряется вами легко, ну а в плеере всегда играет любимый трек.

0: говорят астрологи.
1: А говорят они, что люди, рожденные сегодня, амбициозные, своенравные и честолюбивые личности. Они твердо стоят на ногах и уверены в своих силах. Им не страшны неудачи и испытания. Эти люди обладают отличной выносливостью, упорно идут к достижению своих целей и находят решение любым вопросам. Именинники этой даты темпераментны, оригинальны и ответственны. Они обладают ярко выраженными лидерскими качествами, проявляют себя как массовые затейники, любят организовывать мероприятия и собираться в кругу друзей.

0: Реклама на местном радио.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
1: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
3: 5-20-09. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
5: Северный Экопуть реализует продажу почвогрунта в Костомукше. Грунт среднекислый используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН-100-401-9406. ОГРН-119-1001-001-663.
0: Деревообрабатывающий завод Карелиан Вуд Компани в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сигежа Групп приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
6: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Друзья, все ради десерты поданы. Угощать лучшим настроением буду уже завтра. Я Ирина Панова. Пока!

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Опубликована первая статистика продаж автомобилей «Волга». По данным «Автостата», за все время с середины июня продали 573 машины. Чуть меньше половины из них – кроссоверы К50 на базе «Джили Манжара». Почти столько же К40, он же «Джили Атлас» российской сборки. Спрос на седаны С50 пока небольшой. В продажу поступил новый Geely EX5MR. Это кроссовер с последовательной гибридной установкой. Его можно заряжать от розетки, а колеса вращаются только от электромотора. Машина едет плавно, по ощущениям близка электромобилю. Но при этом не зависит от розетки и проезжает на одном баке до 1000 километров. Удобно в городе и на трассе. Ливан не планирует уходить из России. В пресс-службе компании опровергли слухи в соцсетях. Напомним, Ливан – это новое название возрожденной марки Лифан. Она была довольно популярна в России на рубеже 10-20-х годов. А вторую жизнь после банкротства недавно обрела под крылом концерна «Джили». Но спросом в России пока не пользуется. Недавно в России стартовали продажи Dipol G318. Крупный кроссовер порадовал комфортом на плохой дороге. Машина уверенно глотает неровности. Это оценят поклонники Toyota Land Cruiser 200. Тем более новинка играет с ним в одном классе. На трассе машина тоже выглядит уверенно, разгоняется бодро, а бензин потребляет умеренно. Подробнее о новом Dipol G318 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Машина.
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Динамо на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: В Калая-Марьяпое требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 120 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 921 016 40 77. Анкету для трудоустройства можно скачать на нашем официальном сайте в разделе «Карьера» и отправить на электронный адрес компании с пометкой «Работа в Костомукше».
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Какой сегодня день?
5: Лето.
4: Море музыки и света. На местном радио.
6: Сердишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Программа на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику» Петрозаводск на Комсомольский проспект 8 или звоните 55 95 03.
2: Нет, финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Дома.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняются по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
6: И море отличной музыки.
7: Включайся
8: на 104 FM.

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то смыслю о любви, поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. 1 сентября школьный звонок в Карелии впервые прозвучит для 5500 первоклассников. Сегодня в республике работает 386 образовательных организаций. Все они по итогам работы комиссии признаны готовыми к новому учебному году. Всего 1 сентября школы республики распахнут двери для 68 тысяч учеников, техникумы и колледжи для 15 тысяч студентов. Каждый первоклассник от властей Карелии традиционно получит в подарок набор со школьными принадлежностями. Начальные классы обеспечат бесплатным горячим питанием. Добавлю, что в этом году после капитального ремонта откроется Юшкозерская школа в Каливальском районе. В День знаний алкоголь в Карелии будет под запретом. 1 сентября во многих регионах введут ограничения на розничную продажу алкогольной продукции. В Карелии также в течение суток будет действовать полный запрет на продажу спиртного. Исключение сделано только для предприятий общепита, где алкоголь будет в продаже. Напомню, подобные ограничения устанавливаются региональными властями дополнительно к федеральному запрету на продажу алкоголя в ночное время. Они действуют дважды в год, в День знаний и День защиты детей. Мусоровозов будет больше. Совещание на тему вывоза отходов состоялось в администрации Костомукши. Обсудили в том числе проблему вывоза крупногабаритных отходов. Как сообщает 64-я параллель, подрядчик вместе с управляющей компанией организовали тестовый вывоз от общежитий на Горняков-2. За один рейс собрали 4 куба отходов. Теперь вывозить такой мусор от общежитий будут регулярно. Затронули на совещании и ситуацию с контейнерной площадкой на въезде на мусорный полигон. Ее нужно расширять. Глава округа отметил, что проектирование площадки попробуют включить в бюджет на следующий год. Руководитель компании-подрядчика Александр Трофимов также сообщил, что в городе будут дополнительные мусоровозы. 2 машины поступят в сентябре-октябре. Это решит вопрос с отменой рейсов, когда мусоровозы не выходят на линию, так как находятся на техобслуживании или сломались. Происшествием. 2 пожара потушили спасатели на этой неделе. 24 августа днем у дома номер 19 на проспекте Горняков загорелся электровелосипед. Как сообщили в МЧС, возгорание оперативно потушили. Для этого были задействованы 6 человек и 2 машины. В тот же день на 17-м километре автодороги Качкама-Костомукша загорелся автомобиль КАМАЗ. К ликвидации возгорания привлекался личный состав пожарно-спасательного отряда из Сигежи. Предварительно причиной пожара стала неисправность электрооборудования автомобиля. Мужчина судился из-за поврежденного заправочного комплекса. В Костомукшском городском суде рассмотрели иск об возмещении ущерба и компенсации морального вреда. Как пояснили в паблике суда, ранее в ходе следственных действий в качестве вещдоков у мужчины изъяли оборудованный заправочный комплекс. В нем находилось дизельное топливо и другое оборудование. Его поместили на хранение на территории одного из предприятий. Когда мужчина обратился за получением изъятых предметов, он обнаружил, что заправочный комплекс имеет повреждения и в нем отсутствует топливо. Причины поломки имущества и отсутствия топлива мужчине не сообщили. Тогда хозяин комплекса обратился в суд и попросил взыскать в свою пользу материальный ущерб в размере 344 тысяч рублей, а также компенсировать моральный вред 200 тысяч рублей и судебные расходы. Суд удовлетворил иск частично. С Российской Федерации в лице Следственного комитета в пользу мужчины взыскали материальный ущерб и судебные расходы. В удовлетворении требований о компенсации морального вреда было отказано. Решение в законную силу еще не вступило. Жители Костомукши смогут сдать отсортированные отходы. В субботу, 29 августа, состоится третий выезд экомобиля. Экофорд будет принимать вторсырье у горожан. Машина будет располагаться на улице Парковая у магазина «Автолайн» с 17 до 19.00. В это время все желающие смогут сдать макулатуру, картон, пленку, прозрачные пластиковые бутылки и емкости из-под бытовой химии. Обратите внимание, стекло, батарейки, металл, любой другой пластик принимать в этот день не будут. Все это можно будет сдать 5 сентября в рамках большого экосбора по-карельски. В четверг, 27 августа, с 17 до 18 часов в здании районной библиотеки состоится прием граждан по личным вопросам общественной приемной партии «Единая Россия». Прием проведут Любовь Никитина, член местного политического совета, и Валентина Булавцева, член местного политического совета, руководитель общественной приемной главы республики в Калевальском районе. Общественная приемная гарантирует, что все обращения жителей будут рассмотрены и переданы в соответствующие органы власти. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» объявляет открытие школьного сезона. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса. Рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски. Товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукше переменная облачность без осадков, плюс 12, плюс 18 градусов. Ветер северный порывами до 9 метров в секунду, высокое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет малооблачно без осадков, до 14 градусов прогреется воздух. Ветер северный, северо-западный порывами до 5 метров в секунду, атмосферное давление в четверг в Костомукше будет очень высоким. В поселке Калевала сегодня переменная облачность без осадков, до 16 градусов прогреется воздух, ветер северный порывами до 10 метров в секунду, высокое атмосферное давление. Завтра в Калевале будет малооблачно без осадков, плюс 8, плюс 14 градусов, ветер северо-западный порывами до 6 метров в секунду, атмосферное давление в четверг в Калевале будет очень высоким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше, 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: В таком сервис на постоянную работу требуется слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента летних и осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славянин». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки, женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобную для вас сумму. Подробности в магазине. В магазине мужской и женской одежды, секция 71. Торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира, а также в группе ВКонтакте «Магазин мужской и женской одежды» в Костомукше. Хорошие новости от прачечной. Самообслуживания 21 век. Помимо крупногабаритных вещей, теперь здесь вы можете постирать обувь и кепки. Прачечное самообслуживание 21 век. Автоматизированная стирка и сушка вещей. Стирайте и сразу сушите спецодежду, куртки, пледы и любые другие крупногабаритные вещи, которые постирать дома не получается. Для особо крупных вещей работает еще более объемная стиральная машина до 15 килограммов. Прачечное самообслуживание 21 век. Добро пожаловать ежедневно ежедневно с 10 до 20.00. Телефон для справок 921-800-5308. Октябрьская, 10. Магазин «Центральный». Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибко система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации «Костомукше». Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Программа на местном радио.
1: Северный Экопуть реализует продажу почвогрунта в Костомукше. Грунт среднекислый, используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН-100-401-9406. ОГРН-119-1001-0061-663.
2: Деревообрабатывающий завод Карелиан Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сегежа Групп приглашает на вакансию. Технолог по сушке пиломатериала. Обязательно наличие профильного опыта работы. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
3: Калая Мария Пуэй требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 120 тысяч рублей. Подробности по телефону 8-921-016-40-77. Анкету для трудоустройства можно скачать на нашем официальном сайте в разделе «Карьера» и отправить на электронный адрес компании с пометкой «Работа в Костомукше».

0: Распродажа газонокосилок и триммеров во всех магазинах «Сила» до конца сентября. Успей сэкономить!
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Переступая лужи». Осенью будут в тренде элегантные и удлиненные силуэты. Грубые ботинки все еще в моде, но им не уступают и лаконичные модели. Например, жокейские или облегающие ногу сапоги, ботильоны и казаки. Так, сапоги – один из главных трендов этой осени. Если прежде популярными были грубые армейские модели на тракторной подошве, то теперь дизайнеры делают ставку на изящные силуэты. Кожаные сапоги-чулки, плотно облегающие ногу, возвращаются на подиумы вместе с возрождением интереса к эстетике 70-х. При этом в новом сезоне такая обувь выглядит более сдержанно, чем несколько лет назад. Дизайнеры отказались от экстремальной платформы, от высокой шпильки и обилия декора. Следующая модель – жокейские сапоги с прямым голенищем и плоской подошвой. Это классика, которая остается в тренде и этой осенью. Они хорошо сочетаются с пальто и жакетами, но при этом не выглядят слишком официально. Еще одна трендовая модель – сапоги-гармошка. Речь идет о моделях с широким голенищем, за счет которого сапоги или ботильоны могут собираться гармошкой чуть выше стопы. Такая обувь хорошо смотрится как с узкими джинсами, так и с объемными юбками. Складки на голенище добавляют обуви оригинальности и при желании позволяют регулировать высоту сапога. Сапоги-трубы. Такие модели уже несколько сезонов подряд остаются одним из главных обувных хитов. Наиболее актуальными считаются сапоги до колена или чуть ниже. Главное, чтобы у них было широкое жесткое голенище. Оно держит форму и позволяет заправить в обувь штаны или джинсы. Обращайте внимание осенью и на мыс. Он может быть заостренным, квадратным или трапециевидным. Видным, но не круглым. Что касается цветов, то здесь актуальны черный, графитовый, фиолетовый, бордовый, чернильный, ежевичный, хвойный, хаки, шоколадные оттенки, а также бургунди. Они удачно сочетаются с одеждой из осенне-зимнего гардероба. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь новые стильные коллекции популярных брендов. Сапоги, ботинки, лоферы, туфли, а также домашние тапочки мужские и женские. В том числе большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. Спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
2: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
3: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC. Ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. 1 сентября школьный звонок в Карелии впервые прозвучит для 5500 первоклассников. Сегодня в республике работает 386 образовательных организаций. Все они по итогам работы комиссии признаны готовыми к новому учебному году. Всего 1 сентября школы республики распахнут двери для 68 тысяч учеников, техникумы и колледжи для 15 тысяч студентов. Каждый первоклассник от властей Карелии традиционно получит в подарок набор со школьными принадлежностями. Начальные классы обеспечат бесплатным горячим питанием. Добавлю, что в этом году после капитального ремонта откроется Юшкозерская школа в Каливальском районе. В День знаний алкоголь в Карелии будет под запретом. 1 сентября во многих регионах введут ограничения на розничную продажу алкогольной продукции. В Карелии также в течение суток будет действовать полный запрет на продажу спиртного. Исключение сделано только для предприятий общепита, где алкоголь будет в продаже. Напомню, подобные ограничения устанавливаются региональными властями дополнительно к федеральному запрету на продажу алкоголя в ночное время. Они действуют дважды в год – в День знаний и День защиты детей. Мусоровозов будет больше. Совещание на тему вывоза отходов состоялось в администрации Костомукши. Обсудили в том числе проблему вывоза крупногабаритных отходов. Как сообщает 64-я параллель, подрядчик вместе с управляющей компанией организовали тестовый вывоз от общежитий на Горняков-2. За один рейс собрали 4 куба отходов. Теперь вывозить такой мусор от общежитий будут регулярно. Затронули на совещании и ситуацию с контейнерной площадкой на въезде на мусорный полигон. Ее нужно расширять. Глава округа отметил, что проектирование площадки попробует включить в бюджет на следующий год. Руководитель компании-подрядчика Александр Трофимов также сообщил, что в городе будут дополнительные мусоровозы. 2 машины поступят в сентябре-октябре. Это решит вопрос с отменой рейсов, когда мусоровозы не выходят на линию, так как находятся на техобслуживании или сломались. Происшествием. 2 пожара потушили спасатели на этой неделе. 24 августа днем у дома номер 19 на проспекте Горняков загорелся электровелосипед. Как сообщили в МЧС, возгорание оперативно потушили. Для этого были задействованы 6 человек и 2 машины. В тот же день на 17-м километре автодороги Качкама-Костомукша загорелся автомобиль КАМАЗ. К ликвидации возгорания привлекался личный состав пожарно-спасательного отряда из Сегежи. Предварительно причиной пожара стала неисправность электрооборудования автомобиля. Мужчина судился из-за поврежденного заправочного комплекса. В Костомукшском городском суде рассмотрели иск о возмещении ущерба и компенсации морального вреда. Как пояснили в паблике суда, ранее в ходе следственных действий в качестве вещдоков у мужчины изъяли оборудованный заправочный комплекс. В нем находилось дизельное топливо и другое оборудование. Его поместили на хранение на территории одного из предприятий. Когда мужчина обратился за получением изъятых предметов, он обнаружил, что заправочный комплекс имеет повреждения и в нем отсутствует топливо. Причины поломки имущества и отсутствия топлива мужчине не сообщили. Тогда хозяин комплекса обратился в суд и попросил взыскать в свою пользу материальный ущерб в размере 344 тысяч рублей, а также компенсировать моральный вред 200 тысяч рублей и судебные расходы. Суд удовлетворил иск частично. С Российской Федерации в лице Следственного комитета в пользу мужчины взыскали материальный ущерб и судебные расходы. В удовлетворении требований о компенсации морального вреда было отказано. Решение в законную силу еще не вступило. Жители Костомукши смогут сдать отсортированные отходы. В субботу, 29 августа, состоится третий выезд экомобиля. Экофорд будет принимать вторсырье у горожан. Машина будет располагаться на улице Парковая у магазина «Автолайн» с 17 до 19.00. В это время все желающие смогут сдать макулатуру, картон, пленку, прозрачные пластиковые бутылки и емкости из-под бытовой химии. Обратите внимание, стекло, батарейки, металл, любой другой пластик принимать в этот день не будут. Все это можно будет сдать с 5 сентября в рамках большого экосбора по-карельски. В четверг, 27 августа, с 17 до 18 часов в здании районной библиотеки состоится прием граждан по личным вопросам общественной приемной партии «Единая Россия». Прием проведут Любовь Никитина, член местного политического совета, и Валентина Булавцева, член местного политического совета, руководитель общественной приемной главы республики в Каливальском районе. Общественная приемная гарантирует, что все обращения жителей будут рассмотрены и переданы в соответствующие органы власти. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» объявляет открытие школьного сезона. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса. Рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски. Товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукше переменная облачность без осадков, плюс 12, плюс 18 градусов. Ветер северный порывами до 9 метров в секунду, высокое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет малооблачно без осадков, до 14 градусов прогреется воздух. Ветер северный, северо-западный порывами до 5 метров в секунду, атмосферное давление в четверг в Костомукше будет очень высоким. В поселке Каливала сегодня переменная облачность без осадков, до 16 градусов прогреется воздух, ветер северный порывами до 10 метров в секунду, высокое атмосферное давление. Завтра в Каливале будет малооблачно без осадков, плюс 8, плюс 14 градусов, ветер северо-западный порывами до 6 метров в секунду, атмосферное давление в четверг в Каливале будет очень высоким. Это все новости к данному часу, желаю всем хорошего дня, оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
4: Все в силе.
3: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
4: Я ж говорю, все в силе.
5: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш».
2: Еще не вечер!
3: Друзья, этот день я предлагаю продолжить в бодром летнем ритме. Надеюсь, что запасы тепла этот август для нас пока не исчерпал. Мы с вами еще успеем насладиться классными деньками, такими как сегодняшнее утро, например. А пока давайте наполним вечер среды музыкой, массой полезного и приятного. Зовут меня Катя Бажова, за пультом Александр Баранов. Это «Еще не вечер». Всем здравствуйте!

Эфир на местном. Мы с вами проживем, друзья, информативно и с пользой. Расскажу о новом крутом уровне диагностики трансформаторов на комбинате, о новых инициативах в рамках фабрики идей. Ну и вам мы пару идей полезных подкинем в ближайший час. Например, о том, как зарядиться вкусным ужином и при этом ни минуты не топтаться на кухне. Лайфхаками поделимся в наших конкурсах. Сегодня у нас на кону будут крылышки, наши любимые от партнера Папы Ромы, и какой-то вкусный подарок от Суши Биг, какой именно, расскажу чуть позже. А вы пока наш контакт запишите, они вам точно понадобятся. 37027 – это эфирный номер и телефон для смс-сообщений и посланий в МАКС 911-402-2040.

0: Реклама на местном радио.
1: В Калая Мария Пуэй требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 120 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 921 016 40 77. Анкету для трудоустройства можно скачать на нашем официальном сайте в разделе «Карьера» и отправить на электронный адрес компании с пометкой «Работа в Костомукше».
2: Да, здесь есть все, что нужно.
3: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Костомукше».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagrupp.com.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Новости Северстали.
1: Диагностика силовых трансформаторов карельского Акатоша выходит на новый уровень. Силовые маслонаполненные трансформаторы обеспечивают комбинат и весь город электроэнергией. Их исправность очень важна. Любое электрическое оборудование, которое эксплуатируется на предприятии, проходит испытания для безотказной работы. Оценку проводят специалисты энергоуправления. Так вот, с начала этого года здесь начали отбирать пробы для анализа газов, растворенных в трансформаторном масле при помощи специального хроматографического комплекса. И как отмечает электромонтер по испытаниям и измерениям Марина Шилина, у анализа есть накопительная функция. На основе собранных данных можно выяснить, развивается дефект в устройстве или нет. Специалисты лаборатории только внедряют метод сейчас в свою работу. Пока отобрали пробы с 5 устройств, главная же цель – наработка базы хроматограмм с 31 трансформатора. На полноценные выводы уйдет несколько лет, но в итоге ремонтная служба получит комплекс данных. Он поможет своевременно находить дефекты, планировать ремонт и даже предотвращать аварии.

0: сильное звено.
1: Более 5 миллионов рублей экономии удалось достичь команде сотрудников карельского «Акатыша». Чтобы избежать роста затрат на обслуживание системы контроля давления в шинах, сотрудники родоуправления предложили решение – обучить специалистов комбината и выполнять работы самостоятельно, без привлечения подрядчиков. Новые компетенции внутри команды помогут эффективнее управлять рабочими процессами. Ну а я добавлю, что развивать свои навыки, оптимизировать работу и приносить реальную пользу в ежедневном формате помогает «Фабрика идей». Каждый из сотрудников комбината может предложить свое решение, которое сделает производство эффективнее и безопаснее.

0: Свободное время.
1: Культурная осень в этом году ждет жителей Костомукши, друзья. Культурно-спортивный центр «Дружба» и «Карельский Акатыш» проанонсировали накануне ряд интересных мероприятий и гастролей, которые пройдут в Большом зале дворца уже в ближайшие месяцы. Ну а ваша задача лишь выбрать себе события по душе. Итак, уже 11 сентября состоится спектакль «Игроки» по пьесе Николая Гоголя. Этот спектакль представит Санкт-Петербургский академический театр комедии имени Акимова. 2 октября в нашем культурно-спортивном центре «Дружба» на большой сцене пройдет спектакль «Варшавская мелодия». Его покажут актеры Санкт-Петербургского театра «Мастерская». 17 октября любителей жанра шансон ждет концерт Евгения Григорьева. Можно будет и подпевать, и танцевать. В общем, такой вот музыкальный вокальный вечер. 11 ноября состоится событие для семей и для детей. Пройдет в этот день спектакль «Федорино горе» по произведению Корнея Чуковского. Его представят актеры театра «Кукол Карелии». Так, напомню, это 11 ноября. Добавлю, что на все эти события билеты уже в продаже, причем и в кассе, и онлайн.

0: Оказывается,
1: творческий беспорядок на рабочем месте происходит чаще всего у тех, кто зарабатывает больше. Да, вот такие выводы сделали друзья-социологи портала Superjob. Они выяснили, что порядок на рабочем месте очень важен для 2 из 3 россиян. Аргументы у этих людей следующие. Порядок очень важен, чтобы не было лишнего мельтешения перед глазами, и все нужное можно было бы быстро найти. Другие люди говорят, так приучили, порядок на работе, порядок в голове. Ну и также еще один аргумент. Творческий беспорядок – это для дома, а рабочее место должно выглядеть по-человечески. Но есть среди опрошенных и те, кому по душе на работе творческий хаос. Среди опрошенных это примерно про каждого 4-го. Их аргументы иные. Следующий, например, в работе идеальный порядок не главное. В каждом хаосе есть своя структура. И еще один аргумент. Если все постоянно складывать, развешивать и так далее, то времени на это уходит очень много. Любопытно, друзья, что среди мужчин сторонников беспорядка оказалось заметно больше, чем среди женщин. 29% против 19%. Но еще есть расклад по возрасту. Выяснилось, что молодежь до 35 лет к творческому бардаку на рабочем месте относится куда лояльнее, чем те, кто старше. Ну и разброс по доходам, как выяснилось, тоже имеет здесь значение. Россияне с доходом от 150 тысяч рублей меньше были зациклены на порядке и гораздо более терпимы к хаосу на рабочем месте.
2: Реклама на местном радио.
3: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
4: Северный Экопуть реализует продажу почвогрунта в Костомукше. Грунт среднекислый, используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН-100-401-94-06. ОГРН-119-1001-001-663.
5: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
6: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
5: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
6: Да, просто звони. 5-20-09.
5: Эх, малой отличником станет.
6: Звони. 5-20-09.
7: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: конкурса «Папа Рома». Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну и как и обещали, друзья, мы подкинем вам идею, как вкусно поужинать и поменьше личного времени на этот процесс потратить. У Папы Ромы в ассортименте, кстати, не только шаверма, но и вкусная картошечка, и курочка, и те самые куриные крылышки, которые мы с аппетитом разыгрываем, с удовольствием дарим вам каждый будний день в прямом эфире на местном радио. И целая ведерко, очередное ведерко крылышек разыграем мы прямо сейчас, друзья. Но для этого мы традиционно поджарили для вас фрагмент одного горячего хита. Этот хит мы взяли из нашего крутого кипяточка. Свеженький, такой актуальненький хит, который не так давно у нас в чарте варится, но я думаю, что на местном радио вы этот хит, безусловно, слышали. И сегодня сможете снять корочку с одного жареного слова, которое мы, как и обычно, поджарили в нашем конкурсе «Дай 5». Фрагмент этого хита вы прямо сейчас, друзья, услышите. Ваша задача понять, какое же слово мы сегодня от вас спрятали под жареной хрустящей корочкой, и эту версию отправить нам на мобильный номер 911-402-2040. На кону, напомню, целое ведро крылышек от Папы Ромы. Ну а задание у нас готово, давайте его слушать прямо сейчас.

0: не стой.
1: Ну так, друзья, танцевать будет сегодня кто-то, один из вас, тот человек, который получит абсолютно бесплатное целое ведро крылышек, тоже это будет, мы совсем скоро узнаем, а пока дерзайте и пишите нам, какое слово мы сегодня поджарили в одном горячем хите 911-402-2040.

0: задание на сегодня.
1: Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух как густой, эти рваные джинсы тебя к лицу не стой.
0: Вот такое вот у нас задание, и сразу скажу, два слова на букву «В» фигурировали в ваших смс-сообщениях, причем поголовно, прям вот два лагеря у нас сложилось, воздух и вата. Какой же вариант правильный? Давайте сейчас все эти детали выясним. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Говорите чуть громче, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
3: Меня зовут Тарас.
0: Тарас, очень приятно. Тарас, итак, ваша версия, какое же слово мы сегодня поджарили?
3: Это слово «вата».
0: Это слово «вата», считает Тарас, а давайте сейчас проверим.
1: Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой, эти рваные джинсы тебя к лицу не стой.
0: Да, друзья, воздух уже прозвучал, собственно, в этом фрагменте, а зажарено было слово и спрятано от вас именно слово «вата». Тарас, я так понимаю, что эту песню вы долгими летними вечерами где-то подпевали ей, да?
3: Нет, если честно, ни разу ее не слышал. Шазам не помог. Ура!
0: С Шазамом вы как-то очень быстро научились работать. Ваша смс-ка прям стремительно долетела до нас. Тарас, ну рассказывайте, как остатки лета проживаете? Чем таким интересным, важным и хорошим занимаетесь?
3: Да, в общем, ничем таким особо интересным. Работаю, готовлюсь к отпуску.
0: Так, ну а как же ягоды, грибы, сбор урожая?
3: Ну, чуть-чуть есть, да. Иногда, когда получается. Выбирается лес.
0: Так, что интересного в лесу в этом сезоне, в этом году, вот таким прохладным летом выросло? Поделитесь, Тарас.
3: В общем, все как обычно, только лисичек многовато, больше, чем обычно.
0: Серьезно, лисички? Вы знаете, у нас под Костомукшей неплохие места, где можно собрать лисички?
3: Ну, я не скажу, что там будет урожай прямо гигантский, но на зарежку хватит.
0: Так, ну что ж, Тарас, тогда я вам предлагаю оставаться на связи не только, чтобы я вам рассказала, как забрать свои куриные крылышки от папы Ромы, но еще, чтобы вы с нами поделились геолокацией тайно. Другим слушателям мы ни в коем случае не расскажем, где же у нас растут лисички, потому что мы с удовольствием вашим советом, Тарас, воспользуемся. Ну а пока хочется вас поздравить еще раз с победой. Оставайтесь на связи за эфиром, все детали будут.

0: Еще кусочек.
1: Ну и логично, друзья, продолжим мы тему еды. Знаете, середина недели, не хочется как-то перегружать себя чем-то тяжелым в плане еды, хочется чего-то полезного, но и при этом сытного. Я надеюсь, что разделяю я и ваши эмоции по случаю сегодняшнего ужина, тем более, что такой вариант, именно такого варианта формата, когда и полезное, и сытное сочетается вместе, у нас сегодня для вас такой вариант имеется. Это салат «Цезарь» с курицей, который нам любезно предоставило кафе «Суши Биг», и сегодня этот салат «Цезарь» с курицей мы готовы подарить одному из вас. Как мы будем этот приз разыгрывать? Напомню вам о нашем формате. Мы вновь нырнем в события недавнего прошлого, в какой-то год. Я вам расскажу несколько кулинарных рекордов, которые в этот самый год произошли, ну и дам музыкальную подсказку. Это будет хит, который в тот же год вышел, в общем-то, в пространство эфирное. Ваша задача догадаться, о каком же временном промежутке идет речь, и нам в смс на 9 1 1 402 20 40 скинуть 4 цифры, какой, на ваш взгляд, это был год. С автором первого верного сообщения мы традиционно связываемся и вручаем ему в такой торжественной обстановке тот самый вкусный приз от кафе «Суши Биг». Напомню, что сегодня это салат «Цезарь» с курицей. Ну и, друзья, переносимся мы в события недавнего прошлого. Напомню, что мы всегда берем года, начиная с нулевых и заканчивая, собственно, 26-м годом. Так вот, в тот самый год, в который мы с вами сегодня перенеслись, в Москве изготовили гигантскую пиццу. Ее площадь была 22 квадрата, и оформлена была эта пицца в виде карты российской столицы. Ну а тем временем в северной столице в июле того же года произвели на свет бутерброд с красной икрой. Так вот, длина этого бутерброда была, друзья, только представьте себе, 130 метров. На приготовление ушло 76 килограммов икры. И к этому рекорду певец Дима Билан выпустил, как мне кажется, очень подходящий хит. Фрагмент этого трека мы услышим с вами прямо сейчас. Внимание! Внимание!

0: Да, друзья, старенький, очень старенький хит. Давайте переноситься в то самое хорошее прошлое. Какой же это был год, друзья? Ваши версии ждем на 911-402-2040.
1: Может, закажем пиццу?
2: Как раньше?
1: Ну да.
2: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в Суши Биг.
1: Чем тебе старая пицца не угодила?
2: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номеро уно в Костомукше.
1: Хорошо, хорошо. Уже звоню в Суши Биг. 911-419-2020.
3: Суши Биг. Здравствуйте.
1: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
4: Доставка осуществляет Суши Гид ОГРН 12-01-50-40-17 ИНН 100-401-96-92.

0: Ну а кто же из вас, друзья, поймает сегодня наш бонус от кафе Суши Биг? Это салат «Цезарь» с курицей. Кто получит порцию этого вкуснейшего салата, мы выясним прямо сейчас. Необходимо было вам догадаться, в какой же год мы перенеслись сегодня. Именно в этом году в Москве изготовили гигантскую пиццу площадью 22 квадратных метра, а в Санкт-Петербурге изготовили бутерброд с красной икрой. Его длина была 130 метров. И в тот же самый год Дима Билан выпустил один из самых своих известных хитов. В каком году все это происходило, сейчас мы выясним. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Наталья.
0: Наталья, очень приятно. Наталья, ну что ж, в какой год, на ваш взгляд, мы с вами перенеслись сегодня? В каком году вышел хит Билана «Невозможное возможно»?
1: 2006.
0: 2006, именно он сам. Это, получается, Наталья, ровно 20 лет назад. Вы только можете себе представить?
1: Да.
0: Наталья, а что в вашей жизни интересного 20 лет назад происходило? Может быть, 2006 был для вас каким-то памятным годом?
1: В 2006 году.
0: Да, ну, наверняка
1: окончание университета.
0: Окончание университета.
1: Да.
0: С какой профессией вы выпустились из университета, Наталья?
1: Менеджер.
0: Менеджер. Как вообще студенческие годы вспоминаются? С теплотой? Скучаете по ним?
1: Прекрасно.
0: Прекрасно все. Лучше, да, было, чем вот сейчас работать, ходить ежедневно, вставать по утрам?
1: Да, да.
0: Да, вздыхая, сказала Наталья. Вы сейчас работаете по профессии, по специальности или немножко в другую сферу?
1: Да.
0: Все по профессии. Ну, отлично, вам нравится ваша работа?
1: Конечно.
0: Наталья, ну тогда вашим коллегам огромнейший привет. Но в любом случае не советую с ними делиться. Салата «Цезарь» одна лишь порция, поэтому в одиночестве насладитесь вечерком. Ну, можете с близкими дома поделиться, угостить их. А так, порция абсолютно заслужена ваша. Я вас с этим поздравляю. Оставайтесь на связи, все расскажу.
2: Реклама на местном радио.
3: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сегежа Групп» приглашает на вакансию. Технолог по сушке пиломатериала. Обязательно наличие профильного опыта работы. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
4: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
5: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
6: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Еще не вечер!
0: Эфирный наш час, увы, друзья, подходит к своему завершению, но мы продолжаем плыть по волнам 104 на пути к пятнице, к самому любимому дню недели, по крайней мере, у пятидневщиков точно так. Поэтому, друзья, настроение с каждым днем и с каждым часом должно быть на градус выше. Пусть так будет и с погодой. В общем-то, друзья, гуляйте, наслаждайтесь летними деньками, а мы с вами услышимся уже завтра здесь же на 104 ровно в 17 часов. Всем пока!

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. 1 сентября школьный звонок в Карелии впервые прозвучит для 5500 первоклассников. Сегодня в республике работает 386 образовательных организаций. Все они по итогам работы комиссии признаны готовыми к новому учебному году. Всего 1 сентября школы республики распахнут двери для 68 тысяч учеников, техникумы и колледжи для 15 тысяч студентов. Каждый первоклассник от властей Карелии традиционно получит в подарок набор со школьными принадлежностями. Начальные классы обеспечат бесплатным горячим питанием. Добавлю, что в этом году после капитального ремонта откроется Юшкозерская школа в Каливальском районе. В День знаний алкоголь в Карелии будет под запретом. 1 сентября во многих регионах введут ограничения на розничную продажу алкогольной продукции. В Карелии также в течение суток будет действовать полный запрет на продажу спиртного. Исключение сделано только для предприятий общепита, где алкоголь будет в продаже. Напомню, подобные ограничения устанавливаются региональными властями дополнительно к федеральному запрету на продажу алкоголя в ночное время. Они действуют дважды в год, в День знаний и День защиты детей. Мусоровозов будет больше. Совещание на тему вывоза отходов состоялось в администрации Костомукши. Обсудили в том числе проблему вывоза крупногабаритных отходов. Как сообщает 64-я параллель, подрядчик вместе с управляющей компанией организовали тестовый вывоз от общежитий на Горняков-2. За один рейс собрали 4 куба отходов. Теперь вывозить такой мусор от общежитий будут регулярно. Затронули на совещании и ситуацию с контейнерной площадкой на въезде на мусорный полигон. Ее нужно расширять. Глава округа отметил, что проектирование площадки попробуют включить в бюджет на следующий год. Руководитель компании-подрядчика Александр Трофимов также сообщил, что в городе будут дополнительные мусоровозы. 2 машины поступят в сентябре-октябре. Это решит вопрос с отменой рейсов, когда мусоровозы не выходят на линию, так как находятся на техобслуживании или сломались. Происшествием. 2 пожара потушили спасатели на этой неделе. 24 августа днем у дома номер 19 на проспекте Горняков загорелся электровелосипед. Как сообщили в МЧС, возгорание оперативно потушили. Для этого были задействованы 6 человек и 2 машины. В тот же день на 17-м километре автодороги Качкама-Костомукша загорелся автомобиль КАМАЗ. К ликвидации возгорания привлекался личный состав пожарно-спасательного отряда из Сигежи. Предварительно причиной пожара стала неисправность электрооборудования автомобиля. Мужчина судился из-за поврежденного заправочного комплекса. В Костомукшском городском суде рассмотрели иск об возмещении ущерба и компенсации морального вреда. Как пояснили в паблике суда, ранее в ходе следственных действий в качестве вещдоков у мужчины изъяли оборудованный заправочный комплекс. В нем находилось дизельное топливо и другое оборудование. Его поместили на хранение на территории одного из предприятий. Когда мужчина обратился за получением изъятых предметов, он обнаружил, что заправочный комплекс имеет повреждения и в нем отсутствует топливо. Причины поломки имущества и отсутствия топлива мужчине не сообщили. Тогда хозяин комплекса обратился в суд и попросил взыскать в свою пользу материальный ущерб в размере 344 тысяч рублей, а также компенсировать моральный вред 200 тысяч рублей и судебные расходы. Суд удовлетворил иск частично. С Российской Федерации в лице Следственного комитета в пользу мужчины взыскали материальный ущерб и судебные расходы. В удовлетворении требований о компенсации морального вреда было отказано. Решение в законную силу еще не вступило. Жители Костомукши смогут сдать отсортированные отходы. В субботу, 29 августа, состоится третий выезд экомобиля. Экофорд будет принимать вторсырье у горожан. Машина будет располагаться на улице Парковая у магазина «Автолайн» с 17 до 19.00. В это время все желающие смогут сдать макулатуру, картон, пленку, прозрачные пластиковые бутылки и емкости из-под бытовой химии. Обратите внимание, стекло, батарейки, металл, любой другой пластик принимать в этот день не будут. Все это можно будет сдать 5 сентября в рамках большого экосбора по-карельски. четверг, 27 августа с 17 до 18 часов в здании районной библиотеки состоится прием граждан по личным вопросам общественной приемной партии «Единая Россия». Прием проведут Любовь Никитина, член местного политического совета, и Валентина Булавцева, член местного политического совета, руководитель общественной приемной главы республики в Калевальском районе. Общественная приемная гарантирует, что все обращения жителей будут рассмотрены и переданы в соответствующие органы власти. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» объявляет открытие школьного сезона. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса. Рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски. Товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукше переменная облачность без осадков, плюс 12, плюс 18 градусов. Ветер северный порывами до 9 метров в секунду, высокое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет малооблачно без осадков, до 14 градусов прогреется воздух. Ветер северный, северо-западный порывами до 5 метров в секунду, атмосферное давление в четверг в Костомукше будет очень высоким. В поселке Калевала сегодня переменная облачность без осадков, до 16 градусов прогреется воздух, ветер северный порывами до 10 метров в секунду, высокое атмосферное давление. Завтра в Калевале будет малооблачно без осадков, плюс 8, плюс 14 градусов, ветер северо-западный порывами до 6 метров в секунду, атмосферное давление в четверг в Калевале будет очень высоким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослушивается. Служит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше, 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: В таком сервис на постоянную работу требуется слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента летних и осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славянин». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки, женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобную для вас сумму. Подробности в магазине. В магазине мужской и женской одежды, секция 71. Торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира, а также в группе ВКонтакте «Магазин мужской и женской одежды» в Костомукше. Хорошие новости от прачечной. Самообслуживания 21 век. Помимо крупногабаритных вещей, теперь здесь вы можете постирать обувь и кепки. Прачечное самообслуживание 21 век. Автоматизированная стирка и сушка вещей. Стирайте и сразу сушите спецодежду, куртки, пледы и любые другие крупногабаритные вещи, которые постирать дома не получается. Для особо крупных вещей работает еще более объемная стиральная машина до 15 килограммов. Прачечное самообслуживание 21 век. Добро пожаловать ежедневно ровно с 10 до 20.00. Телефон для справок 921-800-5308. Октябрьская, 10. Магазин «Центральный». Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибко система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации «Костомукше». Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Щинарем.
1: Спонсор рубрики «Магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбу. Главное, как. Об этом наша рубрика.
3: В ожидании рыбалки.
2: Какая ж рыбалка без костра? И комаров распугать, и одежду просушить, и ухи наварить надо. Возьмите на заметку, никогда не поливайте сырые дрова керосином или тем более бензином, чтобы они разгорелись. Достаточно насыпать на дрова горсть крупной соли, и костер ярко вспыхнет. Главное, не пересолите.
3: Не клюет.
2: Когда в низинах к ночи опускается туман, любители посидеть с удочкой это должно радовать. Туман в низинах – признак завтрашнего погожего дня. Если днем было жарко, а к вечеру и ночью стало прохладно, рыболов должен готовиться к активной завтрашней рыбалке. А если днем и ночью одинаково тепло, к тому же сильно парит, то и самому на рыбалке можно запариться. Клевать не будет.
3: Хороша уха.
2: Ирландцы тоже любят рыбалку. И от ухи не отказываются, но готовят они ее так. Очищенную и промытую рыбу, плавники, кости и головы заливают холодной водой и варят полчаса. После бульон процеживают. Измельченный лук обжаривают на сале в большой кастрюле, кладут нарезанный кубиками картофель, очищенные от кожицы и семян, мелконарезанные помидоры, мускат, перец, горошек, соль и перемешивают все это. Вливают к продуктам рыбный бульон, проваривают на среднем или слабом огне еще полчаса. Затем кладут кусочки сырой рыбы и варят до ее готовности. Заправляют готовый суп.

0: приправленной зеленью, сметаной и подают к столу с гренками. Приятного вам аппетита и, конечно же, клевого настроения.
1: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
2: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и

0: реклама на местном радио.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего убирать? CityLink, конечно.
1: Почему CityLink? Полно же вариантов.
2: CityLink у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, CityLink проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони. 5-20-09. Оставляй заявку.
1: Вот так CityLink.
3: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
4: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.

смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Переступая лужи». Осенью будут в тренде элегантные и удлиненные силуэты. Грубые ботинки все еще в моде, но им не уступают и лаконичные модели. Например, жокейские или облегающие ногу сапоги, ботильоны и казаки. Так, сапоги – один из главных трендов этой осени. Если прежде популярными были грубые армейские модели на тракторной подошве, то теперь дизайнеры делают ставку на изящные силуэты. Кожаные сапоги-чулки, плотно облегающие ногу, возвращаются на подиумы вместе с возрождением интереса к эстетике 70-х. При этом в новом сезоне такая обувь выглядит более сдержанно, чем несколько лет назад. Дизайнеры отказались от экстремальной платформы, от высокой шпильки и обилия декора. Следующая модель – жокейские сапоги с прямым голенищем и плоской подошвой. Это классика, которая остается в тренде и этой осенью. Они хорошо сочетаются с пальто и жакетами, но при этом не выглядят слишком официально. Еще одна трендовая модель – сапоги-гармошка. Речь идет о моделях с широким голенищем, за счет которого сапоги или ботильоны могут собираться гармошкой чуть выше стопы. Такая обувь хорошо смотрится как с узкими джинсами, так и с объемными юбками. Складки на голенище добавляют обуви оригинальности и при желании позволяют регулировать высоту сапога. Сапоги-трубы. Такие модели уже несколько сезонов подряд остаются одним из главных обувных хитов. Наиболее актуальными считаются сапоги до колена или чуть ниже. Главное, чтобы у них было широкое жесткое голенище. Оно держит форму и позволяет заправить в обувь штаны или джинсы. Обращайте внимание осенью и на мыс. Он может быть заостренным, квадратным или трапециевидным. Видным, но не круглым. Что касается цветов, то здесь актуальны черный, графитовый, фиолетовый, бордовый, чернильный, ежевичный, хвойный, хаки, шоколадные оттенки, а также бургунди. Они удачно сочетаются с одеждой из осенне-зимнего гардероба. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь новые стильные коллекции популярных брендов. Сапоги, ботинки, лоферы, туфли, а также домашние тапочки мужские и женские. В том числе большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. Спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику» Петрозаводск на Комсомольский проспект 8 или звоните 55 95 03.
2: Нет, финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИП 304-103-300-232.
5: Северный Экопуть реализует продажу почвогрунта в Костомукше. Грунт среднекислый используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН-100-401-94-06. ОГРН-119-1001-001-663.
6: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
8: И море отличной музыки.
9: Включайся
10: на 104 FM.

0: Весь город на одной волне. Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Когда ты все забудешь, тебе точно станет легче.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: В таком сервис на постоянную работу требуется слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и сезами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента летних и осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славянин». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки, женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71. Торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира, а также в группе ВКонтакте «Магазин мужской и женской одежды» в Костомукше. Хорошие новости от прачечной. Самообслуживание 21 век. Помимо крупногабаритных вещей, теперь здесь вы можете постирать обувь и кепки. Прачечное самообслуживание 21 век. Автоматизированная стирка и сушка вещей. Стирайте и сразу сушите спецодежду, куртки, пледы и любые другие крупногабаритные вещи, которые постирать дома не получается. Для особо крупных вещей работает еще более объемная стиральная машина до 15 килограммов. Прачечное самообслуживание 21 век. Добро пожаловать ежедневно с 10 до 20.00. Телефон для справок 921-800-5308. Октябрьская, 10. Магазин «Центральный». Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-001-201-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не

0: по-английски и забыл.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Опубликована первая статистика продаж автомобилей «Волга». По данным «Автостата», за все время с середины июня продали 573 машины. Чуть меньше половины из них – кроссоверы К50 на базе «Джили Манжара». Почти столько же К40, он же «Джили Атлас» российской сборки. Спрос на седаны С50 пока небольшой. В продажу поступил новый Geely EX5MR. Это кроссовер с последовательной гибридной установкой. Его можно заряжать от розетки, а колеса вращаются только от электромотора. Машина едет плавно, по ощущениям близка электромобилю. Но при этом не зависит от розетки и проезжает на одном баке до 1000 километров. Удобно в городе и на трассе. Ливан не планирует уходить из России. В пресс-службе компании опровергли слухи в соцсетях. Напомним, Ливан – это новое название возрожденной марки Лифан. Она была довольно популярна в России на рубеже 10-20-х годов. А вторую жизнь после банкротства недавно обрела под крылом концерна «Жили». Но спросом в России пока не пользуются. Недавно в России стартовали продажи Dipol G318. Крупный кроссовер порадовал комфортом на плохой дороге. Машина уверенно глотает неровности. Это оценят поклонники Toyota Land Cruiser 200. Тем более новинка играет с ним в одном классе. На трассе машина тоже выглядит уверенно, разгоняется бодро, а бензин потребляет умеренно. Подробнее о новом Dipol G318 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Машина.
4: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

спишь, не видишь и не краснеешь, темнеешь кожей, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии, пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты, смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, слышишь, но это между нами.

звезд, ты кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь мысли на расстоянии, пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты, смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, слышишь, но это между нами.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: на одной волне.
1: Я и днем вижу сны, честно, но тебя никогда в них нету. И тебе, вероятно, тесно быть в чужой голове и куплетах. Столица мне все рассказала.

0: по отдельно.
1: Ты смотрел на меня, не верил, что так сильно тебя полюбили. Если мы попадем на телек, мы испортим хорошие фильмы. Я тебе много не рассказывал.

так близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть.

Почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

сложно будет принять мой образ жизни. Я не святой, и нет предела эгоизму. Постоянные разъезды и движения, даже несмотря на наше с тобой притяжение. Я не тот, кто тебе нужен, я уверен. Но если хочешь быть рядом, запасись терпением. Мне нужна та единственная в моем доме, чтобы возвращаясь, я всегда был спокоен. Знала и уважала мои законы, ждала и провожала поезда с перронов. Молилась за меня ночами, скучала. Столько, сколько я обидел, столько и прощала. Со мной сложно, без меня будет легче. Но если ты готова, тогда держись крепче. Я пронесу нашу любовь до самой смерти. Ты та, от которой мне нужны дети.

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились с тобой, пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: Местное время 1 ночи.
1: Местное радио. Весь город на одной волне.

Играем сотовым, наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томных. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, о, они бы нас не разлучили.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

Если быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой, это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

только влезал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

иногда может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не